0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Хочу передать привет Александру Рязанову и пожелать всем хорошего настроения. И хочу заказать песню группы «Руки вверх».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дак».

0: перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, меня зовут Роман. Я хочу передать привет своим друзьям Соколу Виталию и его супруге Наталье. Спасибо, Радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

ягодам, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам. Мои года, мое

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения.

попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Инне, Лене. Пожелать всего самого наилучшего. Хотим послушать песню Марины Хлебниковой «Чашку кофе». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами «Радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков, 29 градусов. Ветер западный, слабый, порывы до 12 метров в секунду. В данный момент плюс 20 по Цельсию. Радиодача желает вам вкусного завтрака в этот понедельник.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
12: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
13: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Лазерная коагуляция вен.
15: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» узнаем, как прожить этот день правильно. Понедельник, 29 июня. Овнам, львам и весам стоит внимательнее относиться к договоренностям. Сегодня легко согласиться на условия, которые позже окажутся невыгодными. Тельцы, девы и козероги смогут решить вопрос, который откладывался уже несколько недель. Особенно удачными окажутся дела, связанные с документами, расчетами и покупками для дома. Близнецы, стрельцы и водолеи могут неожиданно получить новости от человека, с которым давно не было контакта. Информация окажется полезнее, чем покажется на первый взгляд. Раки, скорпионы и рыбы будут склонны слишком много думать о будущем. Звезды советуют сосредоточиться на текущих задачах.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АС-Март. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Вовкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: «Само пройдет». Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою любимую племяшечку с 15-летием. Ксюша, мы желаем тебе быть умной, красивой и всегда во всем слушаться свою маму. И дарим тебе твою любимую песню Сергея Лазарева. Это все она. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 7 часов 19 минут. В центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, малооблачно, до плюс 29. Давление нормальное 759 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 21 градус. Радиодача желает вам позитивного понедельника.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
8: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
9: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и доп. Оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингострах».
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
11: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: Сегодня 14-й день лунного цикла, 14-й лунный день, самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезные предприятия. Не пропустите этот день, он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц.
0: Лунный календарь на радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7 часов 35 минут. В центре города на термометре 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков. Ветер западный, слабый, порывы до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 29, а сейчас 21 выше нуля. Радио «Дача» желает вам классного понедельника.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене – 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭ-Смарт. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
9: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
13: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
14: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
1: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на «Теннет». Теннет Т4Л. Этим летом все точно сложится.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: телеканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет брату Дагутца Александру Федоровичу. Пожелать здоровья. И хочу заказать для него песню про брата. Спасибо, радио «Дача».

0: топлива, а за сбор редких ягод будут штрафовать. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Минпросвещение России планирует в течение 2 лет оснастить школьные кабинеты современным оборудованием. В 2026 году обновят кабинеты физики, ИЗО и музыки более чем в 22 тысячах школ, а в 2027 году кабинеты математики, химии и биологии. В минувшем году школы уже получили оборудование для уроков основы безопасности и защиты Родины. Кабинеты труда оснастили станками, 3D-принтерами, робототехникой и оборудованием для мастерских. Около половины АЗС Краснодара ограничили отпуск топлива. Об этом сообщает портал «Кубанинформ». 47 заправок временно не продают топливо. И еще 8 закрыты на ремонт или ребрендинг. При этом в городе работают 55 АЗС. На некоторых заправках по решению собственников топливо отпускают только в баке автомобилей. Поход за ягодами в лес может привести к штрафам и даже уголовной ответственности, предупреждают юристы. Согласно статье 11 Лесного кодекса, собирать дикорастущие плоды для личных нужд можно. Однако запрет действует в отношении растений, занесенных в Красную книгу России или региональные красные книги. Например, морожка в одних регионах растет свободно, а в других находится под охраной. В Красные книги могут входить книженика, степная вишня, мелкоплодная клюква. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, единая европейская валюта 87 рублей 40 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, без осадков, днем 29 выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, а давление 757 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: за милых дам.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, как

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 8 часов 20 минут. В центре кубанской столицы сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе облачно, с прояснениями, осадков не предвидится. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 29 градусов. Сейчас в краевом центре 24 выше 0. Радио «Дача» желает вам легко начать свой первый рабочий день.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Полуродинка.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдомплюс». Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуально. Жилищное строительство. 0+.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестиваль. Пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
16: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
17: 205-35-59.

0: передача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» узнаем, как прожить этот день правильно. Понедельник, 29 июня. Овнам, львам и весам стоит внимательнее относиться к договоренностям. Сегодня легко согласиться на условия, которые позже окажутся невыгодными. Тельцы, девы и козероги смогут решить вопрос, который откладывался уже несколько недель. Особенно удачными окажутся дела, связанные с документами, расчетами и покупками для дома. Близнецы, стрельцы и водолеи могут неожиданно получить новости от человека, с которым давно не было контакта. Информация окажется полезнее, чем покажется на первый взгляд. Раки, скорпионы и рыбы будут склонны слишком много думать о будущем. Звезды советуют сосредоточиться на текущих задачах.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 35 минут. В центре нашего города сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 29. Сейчас в краевом центре 24 выше 0. Радио «Дача» желает вам доброго летнего утра.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов. Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 плюс в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении.
2: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
0: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подведение итогов в солнечной акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши классные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня узнаем имя 14-го финалиста нашей акции, того человека, который проходит в финал и будет бороться за два главных приза. Напомню, у нас на кону две каюты на морском лайнере, который отправится по маршруту из Сочи в Турцию. В морском лайнере «Астория Гранде». Алина с нами на связи, она из Сочи. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алина прислала нам фотографию, где она с мужем на пляже в каком-то красивом месте, кажется, это берег океана, позирует на фоне приземляющегося авиалайнера, на фоне приземляющегося самолета. Алина, расскажите, где вы отыскали такой пляж, как о нем узнали и в какой стране происходит дело?
2: Эта история случилась в Таиланде, на пляже Майкхау. Мы с мужем поехали отдыхать. Нам об этом пляже рассказывали наши друзья. Очень низко над пляжем садятся самолеты, и можно сделать прям нереально крутое фото. Но дело в том, что каждый день ты не угадаешь, будут они садиться с этой стороны или нет. И мы ехали вот прям на обум несколько часов, приехали, и нам повезло, и мы там буквально за 3-4 кадра сделали офигенный классный очень дубль. И вот, собственно, его я и разместила.
1: Ага.
2: В этом конкурсе.
1: Расскажите, а что чувство там, громко было? Было ощущение, что самолет буквально падает на вас?
2: Там ощущения были вообще просто самые разнообразные. Очень было громко и очень ветрено. То есть, когда самолет садится, песок летит с такой силой, что там, я не знаю, сбивает даже все вещи. Это было прям очень круто. От восторга прям до ужаса. Вот такие были ощущения.
1: Алин, за то, что вы все это пережили, вытерпели, смогли, и фото у вас классное получилось. Хотим вручить вам от команды «Радиодачи» классную сумку термос переносную, чтобы ваши напитки или еда оставались холодными, ну или горячими, там как пожелаете. И вы проходите финал под номером 14. Я вас поздравляю.
2: Спасибо огромное. Здорово. Очень рада, что прошла финал, и буду надеяться победить. Поэтому желаю всем удачи участникам и принимать участие, кто еще не успел.
1: Алина, спасибо за такие подбадривающие слова. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru и регистрируйте свое фото. Победить может каждый. Для слушателей старше 18 лет. Следующего финалиста назовем завтра утром в это же самое время.
0: Лето с сюрпризом на «Радиодача». Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: И тогда заперёт на своем видео скидка лёд.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмоланом. Эмолан. Коллагеновая регенерация ран. Ищите «Эмолан» в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение. Город Москва. Улица Бакунинская, 69. Строение 1. Помещение 1. Корпус 16. Офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-Банк».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуй, радио «Дача». Мы хотим поздравить нашу маму с днем рождения, пожелать ей огромного счастья, большого здоровья, крепкого. Вот. Хотим попросить вас поставить песню «Ах, какая женщина». Спасибо большое, радио «Дача».

0: покупки недвижимости появится в России. Это договор жилищных сбережений. Вклад по договору можно будет открыть минимум на 3 года и пополнять в любой момент. Банки заинтересованы в долгосрочных вкладах, поскольку смогут дольше использовать эти средства. Поэтому будут предлагать по ним более высокие проценты. Уже через год вкладчик сможет направить накопленные деньги на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ранее полученного кредита. В Краснодаре подведены итоги ЕГЭ по биологии, географии и информатике. Первой в этом году 300-бальницей стала Ольга Слюсаренко, выпускница гимназии номер 25. Она продемонстрировала блестящий результат, получив по 100 баллов сразу по 3 дисциплинам – химии, биологии и русскому языку. Также в число отличников, набравших более 200 баллов, вошли учащиеся гимназии номер 25 и лицея номер 4. Арман Чмелян получил по 100 баллов за физику и информатику, а Полина Кумпан – за математику и информатику. В интернете состоялась премьера сингла группы «Руки вверх» «Кассета 45 минут». В записи трека принял участие брат Сергея Жукова, Михаил. Песня возвращает ребят в детство, где они с братом делили одни наушники на двоих и заслушивали любимые пленки до дыр. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, единая европейская валюта 87 рублей 40 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 29. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, а давление 757 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
3: и мало слов.
2: Этим утром
3: на «Радио Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 9 часов 20 минут в Краснодаре. В центре города сейчас температура плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет облачно, с прояснениями, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 29. Ну а сейчас в Краснодаре 26 с плюсом. Радио «Дача» желает вам незабываемо провести этот понедельник.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
9: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
10: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и доп. Оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр «Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Неоферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
12: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-35.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 29 июня – профессиональный праздник российских корабелов, День кораблестроителя. Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день, в 1667 году, был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. Символично, что в юбилейный год, год 350-летия, с момента выхода этого царского указа, и решено было учредить День кораблестроителя, профессиональный праздник работников верфей, проектно-конструкторских бюро и профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли, тех, кто строит и строил теплоходы, ледоколы, буровые, морские платформы, атомные субмарины, танкеры, сухогрузы, рыбопромысловые суда, катера. Традиции русского кораблестроения имеют давние корни и славную историю. Так, одно из древнейших судов, обнаруженных на территории России, датируют V веком до н.э. Первые палубные суда строили на Руси в XII веке, а организованное морское судостроение началось в конце XV века. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область. Российские корабелы по праву считаются наследниками славной истории судостроения.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
5: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ-вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте флебоцентр.ком. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лазерная коагуляция вен.
7: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
8: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
9: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
14: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингострах».
15: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
17: 205-35-59.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите «Эмолан» в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: будет твоя.
1: АО «Вкус Вилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет моей любимой семье. Это бабуле моей, бабе Нине, Оле, Тане, тете Люде, Полинке, моим дочерям. Хочу

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре уже 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в кубанской столице сегодня облачно с прояснениями, осадков не будет. Дует юго-западный ветер до 3 метров в секунду. А температура воздуха в дневные часы плюс 29. Сейчас в Краснодаре 26 тепла. Радио «Удача» желает вам успехов во всех творческих начинаниях.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
6: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в Лада-центр «Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингострах».
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар. Краснодар.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
13: 205-35-59.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы поздравить своего племянника Ждакаева Максима с прошедшим днем рождения. Пожелать ему здоровья, успехов в учебе. Максим, расти добрым, хорошим, будь счастлив. И поставить для него песню в исполнении Дениса Майданова. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В России может появиться программа обучения вождению праворульных автомобилей. Несколько улиц Краснодара остались без света, и россияне рассказали о любимых напитках. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России могут разработать программы обучения вождению автомобилей с правым рулем. Они предназначены для регионов, где такие машины составляют значительную часть автопарка. Об этом сообщает ТАСС. К 2027 году Минпросвещение МВД России и Минпромторг должны представить в правительство доклад о целесообразности внедрения таких программ. По оценке аналитиков, наиболее востребованными они могут быть на Дальнем Востоке, где доля праворульных автомобилей превышает 70%. В центральном и западном округах Краснодара 13 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло этим утром. Причина отключения – повреждения на линии. Свет погас в домах на улицах Бакинской, Брянской, Гаврилова, проспекту Дальнему. Временно обесточены улицы Дзержинского, Клубная, Красная, Лузанна, Офицерская, а также Рашпилевская, Свободы, проезд трамвайный и шоссе Нефтяников. На месте поломки работает бригада специалистов. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества. На втором месте расположился компот, на третьем – квас. Также в топ попали газированные напитки и морс. Почти треть респондентов пьют соки и нектары из овощей, а четверть – энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13% опрошенных. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, с прояснениями, без осадков, днем 29 выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, а давление 757 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре нашего города плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Дует юго-западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 29. Сейчас в Краснодаре 28 выше 0. Радиодача желает вам богатого на приятные события понедельника.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Реклама.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
9: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
13: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась, еще лежит на ней.

0: Очень сложно.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
1: Это «Радио Дача».

0: объявление. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, в

0: на снимке
1: и получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radioudacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
0: 18+. Реклама.

0: Ошибкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня у моей подруги, у Валентины, день рождения. Я хочу для нее передать хорошую, красивую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Пятничный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу поздравить с юбилеем Васильева Сергея, которому сегодня исполняется 50 лет, и Шафригина Сергея, которому сегодня 55 лет. Желаю им всего самого хорошего, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И хочу, чтобы прозвучала какая-то очень хорошая, прекрасная песня. Спасибо, радио «Удача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Привет, дорогое радиодача. Меня зовут Аркаш Елисеев. Я хочу передать пламенный привет одной своей хорошей знакомой. Ее зовут Ксения. Ставлю для нее песню, которая мне, очень нравится. «Течет ручей, бежит ручей». Уютно там, где есть любимая радиодача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Елена. Я из Краснодара. Передаю привет всем сотрудникам ресторана «Яя» и своей подруге Татьяне Сопиной. Будьте добры, передайте для всех женщин и девушек хорошую песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача». Люблю вас.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Артем. Передаю привет огромной своей семье, жене, теще. И хочу поставить песню Натали «Боже, какой мужчина». Спасибо, Радио Дача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Любимая радио «Дача». Я Людмила. Хочу поздравить с днем рождения, правда, прошедшим, свою родную сестричку Маринку. Пожелать ей крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семье, счастья и всего самого-самого наилучшего.

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Я хочу передать привет своему любимому мужу, его зовут Дмитрий, и поставить песню Ольги Бузовой «Верни».

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2. Квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
12: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиентах.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я хочу поздравить своего мужа Курдюкова Валерия Прокопьевича с днем рождения. Пожелать ему прежде всего здоровья. Я его люблю, чтобы все было хорошо. Счастья, здоровья, удачи, везения. И прошу поставить замечательную песню Николая Баскова.

0: час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я хочу поздравить своих хороших знакомых Лебедевых с годовщиной их свадьбы. Серебряная свадьба, 25 лет. Вика и Анатолий, поздравляю вас. Хочу, чтобы вы дожили до золотой. Передаю для вас песню Марины Федункив «А я все равно круче». Реально хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Валерий. А я хотел передать привет своим друзьям: Иванову Игорю, Андрееву Игорю, Котову Володе, Кузьмину Сереже, Наташе Юле. Хотел послушать певицу Свету, а может нет, а может да. Спасибо, радиодача. До свидания.

0: сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лазерная коагуляция вен.
2: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, любимый «Радио «Дача». Меня зовут Цветкова Эмилия. Сегодня у моего старшего внука Винокурова Артема день рождения. Исполняется 19 лет. Хочу пожелать ему, конечно, крепкого здоровья, удачи по жизни и все, что он задумал, чтобы это все исполнилось. Мы его с дедушкой очень любим, целуем и хотим передать песню Артура Пирожкова «Само собой».
3: Если хочешь, чтобы...

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Александр. Еду в машине со своим сыном Артемом и со своей любимой женой Натальей. В связи с чем я хочу им передать привет. Поставьте, пожалуйста, нам в дорогу песню Ирины Аллегровой «Свадебные цветы». Спасибо, «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я передаю привет Маргарите Клишивых, Ване Булычеву и Евгению Пунову. Хочу пожелать им счастья, здоровья, все было хорошо. И прошу поставить песню группы «Любэ» от Волгина и Никиты. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский,

0: Последний тур в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Любовь. Хочу поздравить любимую подругу Федорченко Людмилу Михайловну с юбилеем. Пожелать ей крепкого здоровья, благополучия, женского счастья, любви и удачи. Спасибо вам большое.

0: ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: Новый закон обезопасит финансы и рынок недвижимости. Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнены, а репетиторы по физике самые высокооплачиваемые. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. В июле в России вступает в силу пакет новых законодательных норм, направленных на борьбу с криминалом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ключевые инициативы призваны защитить финансы граждан и обезопасить рынок недвижимости. Банки и микрофинансовые компании теперь смогут оперативно запрашивать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет блокировать попытки преступников оформлять займы на граждан без их ведома. Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнила ситуация с бензином. Напомню, на ряде АЗС региона действуют ограничения на продажу топлива. Выстраиваются большие очереди, а на некоторых заправках топлива нет. Многие водители пытаются заправляться топливом впрок. Для этого автомобилисты используют канистры, что создает искусственный ажиотаж. Туристы, которые едут в Крым, стараются заправить полный бак в Краснодарском крае. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет газета «Коммерсант». Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку,

0: математике и литературе. Отмечается, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, единая европейская валюта 87 рублей 40 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно, возможно небольшой дождь, днем 28 выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 757 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью 20 выше 0. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 29 градусов. Ночью, по данным Яндекс Погоды, 20 выше 0. Завтра во вторник будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем 28 с плюсом. Ветер подует северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Радио Дача желает вам классного продолжения понедельника.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
0: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
12: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
13: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АС-Март. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
3: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
6: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
7: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
8: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
10: 205-35-59.

0: объявление. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
5: 0+.
6: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 29 градусов. По данным Яндекс, погода этой ночью 20 выше 0. Завтра будет облачно, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут 28 с плюсом. Давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам успехов во всех делах.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы.
9: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: радиоканал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
2: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». И хочу передать привет моему брату Солодянкину Александру. Хочу пожелать ему хорошего настроения, так как он сейчас в пути на работе. Мы его ждем дома и любим. И заказать для него веселую песню «Руки вверх».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 29 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды сегодня ночью 20 выше 0. Завтра во вторник будет облачно, небольшой дождь. На термометрах 28 тепла в дневные часы. Ветер подует северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Чудесного продолжения дня желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре, 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Срочные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей коллеге Белинской.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 29 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, 20 с плюсом. Завтра во вторник в дневные часы 28 выше 0, облачный и небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Отличного настроения в любую погоду желает вам Радио Дача.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача. Реклама.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: моей карете.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
1: Это радио «Дача».

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и формы регистрации доступны на сайте радиоудача.ру.
2: 18+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить Юлию Герасимову с днем рождения. Желать ей всего-всего самого лучшего, счастья и огромного здоровья.

0: Новости.
1: Запчасти для иномарок резко подорожали. Названные районы Краснодара, где происходит отлов собак, Вадим Галыгин стал отцом в четвертый раз. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Розничные цены на автозапчасти и комплектующие для иномарок в России в массовом сегменте с начала года резко выросли. Так, по базовым расходникам и типовым деталям ходовой прирост до 15%. А сложные узлы, электроника и кузовные элементы с января подорожали в среднем на 15-25%. Эксперты связывают это в том числе с усложнением логистики при доставке грузов. В ряде районов Краснодара начался плановый отлов безнадзорных собак по 31 июля. Это происходит в микрорайонах Фестивальные, Черемушки, ЗИП, Губернский, а также в Знаменском, Новознаменском, Горхутор, станице Старокорсунской и поселке Колосистом. Владельцев собак призывают внимательно следить за питомцами и не выпускать их на самовольный выгул, пишет портал «Кубань-Информ». Вадим Галыгин снова стал отцом. У них с женой Ольгой родился сын. Малыша назвали Лука. Новостью и фото из роддома 50-летний телеведущий поделился в социальных сетях. Супруги также воспитывают 14-летнего Вадима и 7-летнего Ивана. Кроме того, у Галыгина есть 27-летняя дочь Таисия от первого брака. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Сейчас в центре Краснодара 29 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 20 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 28. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 29 показывают прямо сейчас столбики термометров в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс, погоды в нашем городе 20 с плюсом. В завтрашнем дне облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем 28 тепла. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Радиодача желает вам прекрасного вечера.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене – 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5201.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ПО «Родинка».
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
12: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
13: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех «Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех «Юг». Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех «Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
1: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
3: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
6: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингострах».
7: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
8: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
10: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заберет на своем видео скидка и лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах.
10: АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк», 16+.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Шаман.
13: Группа «Комбинация».
14: Сергей Лазарев.
13: Андрей Державин.
14: Группа «Винтаж».
13: Ольга Зарубина.
14: Григорий Лепс.
13: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я бы хотел передать маме привет большой, Наталье, Татьяне и всем, кто меня знает, Нине, любимой девушке, тоже большой привет. И маме Людмиле Александровне. И прошу поставить группу «Фабрика». Спасибо, радио «Дача». В кулачке.

0: Новости.
1: Только 10% электросамокатчиков не нарушают правила. Примерно половина краснодарских АЗС не работает. Алые паруса на трех языках смотрели зрители по всему миру. Это новость на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Это результат анализа 80 тысяч поездок с помощью платформы видеонаблюдения. Самое распространенное нарушение – проезд, а не переход пешком по зебре на дороге. Далее следует передвижение на одном электросамокате двух человек. Сегодня, по официальным данным, в Краснодаре работает 56 автозаправочных станций, 50 АЗС временно приостановили отпуск горючего, а 8 закрыты на ремонт. На части работающих заправок горючее заливают только в баки автомобилей. Отпуск в канистры запрещен. Как пишет портал «Кубанинформ», городские власти призывают не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Снегопад в разгар июня, огромная сияющая жар-птица и пшеничное поле в центре города. Все это было в минувшие выходные на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Как пишет «Известия», его увидели более 70 тысяч выпускников, а еще миллионы зрителей по всему миру. Впервые «Алые паруса» транслировали сразу на трех языках – английском, китайском и вьетнамском. Официальный курс доллара – 77 рублей 6 копеек, единой европейской валюты – 87 рублей 40 копеек. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 28. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас ваши любимые песни в эфире «Радио Дача».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара плюс 28. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс.Погоды, 20 тепла. Завтра во вторник облачно, с прояснениями, небольшой дождь, днем 28 с плюсом. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам позитивных эмоций.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лазерная коагуляция вен.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и ТОП оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингострах».
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника – большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация.

0: Москва-Кукол, 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина Белова. Хочу передать привет своему куму, краснолобову Анатолию, и заказать для него песню «Зеленоглазое такси». Анатолий, я желаю тебе здоровья, самое главное, и счастья. И, конечно же, отличного настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Розничные цены на автозапчасти и комплектующие для иномарок в России в массовом сегменте с начала года резко выросли. Так, по базовым расходникам и типовым деталям ходовой прирост до 15%. А сложные узлы, электроника и кузовные элементы с января подорожали в среднем на 15-25%. Эксперты связывают это в том числе с усложнением логистики при доставке грузов. Сегодня, по официальным данным, в Краснодаре работает 56 автозаправочных станций, 50 АЗС временно приостановили отпуск горючего, а 8 закрыты на ремонт. На части работающих заправок горючее заливают только в баки автомобилей. Отпуск в канистры запрещен. Как пишет портал «Кубанинформ», городские власти призывают не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Вновь стартовали полеты из аэропорта Сочи в Дубай в рамках летнего расписания. Прямые рейсы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов выполняются трижды в неделю – по средам, четвергам и воскресеньям. Время в пути – около 4,5 часов, что делает маршрут комфортным для туристических и деловых поездок. Официальный курс доллара на сегодня – 77 рублей 6 копеек, единой европейской валюты – 87 рублей 40 копеек. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 20 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 28. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: «Родинка».
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
8: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лазерная коагуляция вен.
10: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
15: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
16: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель «Плюс». Гарантия 5 лет «Плюс». Главный «Плюс» – цена. Новый кроссовер «Билд GX50 Плюс» в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
17: «Билд G». Надежность в движении.
18: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352. Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов. Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Хочу передать привет мамочке, мужу Андрею и прошу для нас поставить песню «Уловить

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
1: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
2: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингострах».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».
2: Это Александр Буйнов, а вы слушаете радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Личные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе

0: 0+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Thank you.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 290488.3.
3: Здравствуйте, дорогую радиодачу. Меня зовут Антонина. Передаю большой привет своему мужу Михаилу, своим малышам Матвею и Дашеньке. А всем радиослушателям желаю отличного настроения. И послушаем песню Ирины Круг

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов.

0: сходит на снимки.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radioudacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
0: 18+. Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радиодача отмечает.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Сергей. Хочу заказать песню для своего любимого зятя Жени Белоусова «Золотые купола». Спасибо, уважаемая радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лазерная коагуляция вен.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
16: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
17: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех «Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех «Юг». Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех «Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах,

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Катя, здравствуйте, меня зовут Виталий, моя жена Наташа. Катенька, поставьте песню «Катя Катерина, эх, душа». Спасибо, радио «Дача».

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: делу. Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Леонид. Я бы хотел передать своей любимой единственной женщине, Бирюковой Ирине, песню Андрея Бандеры и сказать, что, Ирочка, я тебя очень люблю, скучаю.

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радио Дача.
1: Видишь, ко мне?

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Такой привет передать Светлане, Сергею Сапунковым и Валентине Шкердиной. Желаю счастья, здоровья, любви, всем отличного настроения. И хочу заказать песню «Рюмка водки на столе». Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Thank you.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Хочу передать всем Ленам очень большой привет Елене Ткачевой, Елене Белостоцкой. И хочу заказать песню «На высоком берегу». Спасибо, радио «Дача».

0: Зима. Там, где есть радиодача.
1: С вами на радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я желаю своим близким радости, тепла, удачи. И прошу вас, радио «Дача», поставить песню Филиппа Киркорова «Марина». Спасибо, радио «Дача».